Мы с уважением чтим светлую память всех наших шахидов, пожертвовавших своей жизнью ради достижения победы. Подошла к концу очередная рабочая неделя, и мы подводим итоги основных событий в Азербайджане. В центре внимания главных событий стал рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан для участия в 8-й консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии.

состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню совещания по взаимодействию и мирам доверия в Азии. В Баку прошла международная конференция на тему «Женщины в истории азербайджанского парламентаризма». На Украину отправлена очередная гуманитарная помощь из Азербайджана. Сейчас более подробно. Пятого октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов «Общество с ограниченной ответственностью» в промышленном парке Пиралахе. 5 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австрийской республики в нашей стране Этьена Бертхольда и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии в нашей стране Азнифу Иснарио Бинт Абдулгани. 5 октября в Баку на национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия чемпионата мира по дзюдо. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия. 6 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Министерства предпринимательства, инновации, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сопредседателя совместной межправительственной комиссии лорда Анаса Сарвара. 7 октября во дворце Гюлистан в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам прошла 4-я международная конференция на тему укрепления доверия и развития эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц, организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. 7 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Глава нашего государства поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности. Президент России Владимир Путин выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за поздравление и оказанное внимание. В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием Азербайджана-российских отношений, провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах. 8 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Президента Азербайджана встречали заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и другие официальные лица. В городе Туркменбаши проходит 8-я консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии. В мероприятии принимает участие глава нашего государства. 8 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в комплекс Аваза для участия в 8-й консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии, проходящей в городе Туркменбаши. Президент Ильхам Алиев встретил президент Туркменистана Сердар Берды Мухамедов. Затем главы государств, принимающие участие в мероприятии, сделали совместное фото. 8 октября в городе Туркменбаши состоялась церемония подписания документов. В тот же день в городе Туркменбаши состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Берды Мухамедовым. 8 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев ознакомился с фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ, проходящим в городе Туркменбаши. Фестиваль национальных блюд стран СНГ проводится в рамках мероприятий, организованных Туркменистаном в связи с председательством этой страны в данной структуре в 2026 году. На фестивале представлены 8 стран. В городе Туркменбаши проходит заседание Совета глав государств СНГ в узком составе. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии. В СНГ в 2027 году. Мы расцениваем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач. Об этом сказал к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Туркменбаши. Азербайджан также готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году.

и организовать заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года, подчеркнул глава государства. 9 октября в городе Туркменбаши состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе. В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Затем был подписан ряд документов, охватывающих различные сферы СНГ.

Это Азербайджан. Международное радио 85. Другим событиям. 5 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрама встретился с делегацией во главе с генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества Дима Аль-Яхья. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Организацией цифрового сотрудничества, а также вопросы расширения взаимодействия в сферах цифровой трансформации, инноваций, искусственного интеллекта, цифровой экономики и стартап-экосистемы. 5 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем США Марко Рубио, министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Бьянкой Одумегву Оджукаву. В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. 6 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрам

принял старшего советника специального представителя США по миротворческим миссиям Арие Дальстоуна. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, а также по региональным вопросам. 6 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Грузии в нашей стране Георгием Закарашвили. Поздравив посла с назначением, Джейхун Байрамов пожелал ему успехов в дипломатической деятельности по дальнейшему развитию отношений между двумя странами. На встрече подчеркивал, что традиционные отношения дружбы и добрососедства между нашими странами, существующие связи высокого уровня, играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества. 7 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в туркменский город Аваза, где принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. В рамках визита состоялось выступление Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств и совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии и Азербайджана, а также встречи на высоком уровне. Состоялся обмен мнениями по многосторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и рассмотрен ряд проектов решений, принимаемых главами государств и правительств. Делегация Азербайджана во главе с председателем Мили Мечлис Сахибой Гафаровой находилась с рабочим визитом в Объединенной Республике Танзания для участия 153-й Ассамблеи Межпарламентского Союза. В рамках визита председатель Мили Мечлис приняла участие в координационном заседании Парламентского Союза Организации Исламского Сотрудничества. 7-8 октября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с визитом в Королевстве Испания. В ходе визита в Мадриде состоялся 5-й раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Европейского Союза и сотрудничества Испании. На встрече была подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, обсуждались вопросы обмена опытом и возможности практического сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования. 7 октября в Баку состоялись очередные консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Узбекистана. Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник консульско-правового управления Абдул-Вахид Турсунов. В ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества. В консульской сфере между двумя странами. В штаб-квартире совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Главным событием стала церемония открытия скульптуры «Карабахский конь» – подарка штаб-квартире совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии от председательства Азербайджана, переданного по личной инициативе президента Ильхама Алиева. В церемонии приняли участие генеральный секретарь организации Кайрат Сербай, посол Азербайджана в Казахстане Альмирзамин Аскеров.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Вы слушаете программу «Итоги недели». Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Оставайтесь с нами. В Баку прошла международная конференция на тему «Женщины в истории азербайджанского парламентаризма». Мероприятие организовано в рамках сотрудничества Мили-Меджлиса и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Приняли участие представители Мили-Меджлиса, секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, Национальной академии наук Азербайджана, Парламентской ассамблеи, тюркоязычных государств, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин, детей, ученые, эксперты. 6 октября премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов встретился с генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества Дима Аль-Яхья. На встрече подчеркивалось значение членства Азербайджана в Организации цифрового сотрудничества с точки зрения реализации повестки дня страны по цифровой трансформации и расширения международного сотрудничества в соответствующей сфере. 5 октября делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской республики Шаином Мустафаевым в рамках визита в Российскую Федерацию провела встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Аверчуком. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и по инициативе Федерации общества турецко-азербайджанской дружбы и общества Дома Азербайджана в Эгдыре среди учащихся лицеев в Восточной провинции пройдут конкурсы стихотворений, сочинений, рассказов и рисунков на тему 6-й годовщины исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Целью инициативы является активная пропаганда реалий Азербайджана, информирование подрастающего поколения о культуре и достижениях нашей страны. Сегодня, как никогда, важно прививать молодежи любовь в Турции к Азербайджану, подчеркнул он. 6 октября в Баку начала работу германо-азербайджанская конференция стратегического партнерства и связанности на тему финансовой возможности, инфраструктуры, зеленой энергетики и цифровой связанности вдоль среднего коридора. Цель конференции – углубление двустороннего и регионального экономического сотрудничества, также привлечение немецких и европейских финансов, технологий и экспертизы для поддержки устойчивого развития в Азербайджане и более широком регионе. В Баку прошло 8-е заседание.

Заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. На заседании обсуждались вопросы развития сотрудничества, торгово-экономической, энергетической сферы, здравоохранения, сельском хозяйстве, кибербезопасности, продовольственной безопасности, транспорта, образования и других областях. Азербайджан пригласил партнеров из Великобритании принять участие в реализуемых страной проектах коридоров зеленой энергии и энергетической взаимосвязанности. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов, выступая на 8-м заседании совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания, проходящем в Баку. Министр добавил, что одно из этих направлений предусматривает выход на другие рынки через Нахчеван и Турцию посредством ТРИП. Великобритания же видит большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах цифровизации, искусственного интеллекта и инфраструктуры данных. Об этом заявил государственный министр Великобритании по вопросам торговли лорд Анат Сарвар, выступая на 8-м заседании совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания, проходящем в Баку. Он отметил, что Великобритания является одним из ведущих мировых центров исследований и инноваций, а Азербайджан определил амбициозные планы в области цифровизации, искусственного интеллекта и инфраструктуры данных. Отношения России и Азербайджана развиваются на основе принципов добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга. Об этом сказал директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. «Мы очень рады, что вместе удалось перевернуть страницу, связанную с авиакатастрофой в декабре 2024 года, которая стала для нас общей трагедией и унесла жизни граждан Азербайджана, России и Казахстана», отметил он. Очередная партия электрооборудования, предназначенного в качестве гуманитарной помощи Азербайджанской Республике и Украине, отправлена с территории Сумгаитского технологического парка. Гуманитарная помощь была обеспечена Министерством энергетики на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года. На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей недели. Какой будет следующее, мы узнаем ровно через неделю. Берегите себя и своих родных. С вами была Севда Исмаил Газы, Международное радио Азербайджана.

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Вы слушаете новости культуры в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Мы с уважением чтим светлую память всех наших шахидов, пожертвовавших своей жизнью ради достижения победы. Дадим краткий анонс. В Шике прошел 5-й международный театральный фестиваль. В Дрездене состоялся международный научный симпозиум на тему «Китаби Дедегургуд». Состоялся музыкально-поэтический вечер «Самедургун 120». Эхо славной победы. Никто не забыт, ничто не забыто. Сейчас подробнее. В Шике прошел 5-й международный театральный фестиваль. В фестивале наряду с азербайджанскими театрами приняли участие театральные коллективы из Казахстана, Узбекистана и Ирана. Древний Шики, известный как город фестивалей, принимает очередное международное культурное мероприятие. Фестиваль организован при поддержке и участии Министерства культуры, исполнительной власти города Шики, Союза театральных деятелей Азербайджана и Шикинского государственного драматического театра. В мероприятии приняли участие представители структур, организаторов, известные деятели театра и искусства, участники и гости фестиваля, а также жители Шики. С 8 по 12 октября в Баку пройдет международный фестиваль аргентинского танго «Баку Танго Марафон 2026». Это грандиозное мероприятие, которое продлится 5 дней, объединит в Landmark Hotel Баку танцоров, преподавателей, диджеев и любителей танго из разных стран мира. В мероприятии примут участие гости из Италии, Великобритании, Турции, России, Израиля, Грузии, Германии, Франции и других стран. В рамках программы «Наряду с вечерами социальных танцев для иностранных участников» также будет организована экскурсия по городу с целью знакомства с богатой историей, архитектурным и культурным наследием Баку. При поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в подчинении Министерства культуры и партнерства киноцентра «Низами» пройдет 10-й международный фестиваль документального кино «Доку Баку». Фестиваль, посвященный в этом году теме «Звездная цивилизация», объединит любителей документального кино. Азербайджанское общественное объединение «Фотоклуб Геловар» открыло в швейцарском городе Женеве фотовыставку перед символическим памятником «Сломанный стул», олицетворяющим страдания людей, пострадавших от всех форм вооруженного насилия. Памятник расположен на площади перед Дворцом нации, где находится Европейское отделение ООН. В экспозиции представлены документальные фотографии, отражающие истории жизни азербайджанцев, пострадавших от минной войны Армении и тяжелых последствиях взрывов мин. Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт, посвященный творчеству выдающегося композитора, народного артиста Джахангира Джахангирова. Концерт был приурочен к 105-летию композитора.

В программу вошли избранные произведения из богатого творческого наследия Джахангира Джахангирова, занимающие особое место в сокровищнице азербайджанской музыки.

18 произведений римского периода, хранящиеся в фонде музея турецкого города Бурдур, были отправлены на международную выставку, проходящую в Копенгагене. Выставка «Сила моды в Римской империи» в музее «Новая Гриптотека» Карлнеска в Копенгагене продлится до 29 марта 2027 года. В течение выставочного периода запланированы образовательные программы, экскурсии, конференции, междисциплинарные мероприятия, а также мероприятия с участием модельных агентств и издательств. Фильм «Шаги в тишине» производства Баку медиа-центра получил награду на международном кинофестивале одной из самых престижных киноплощадок Европы. На 18-м фестивале, проходившем в польском городе Гдыня, было показано 60 киноработ, отобранных из разных стран мира. По итогам фестиваля фильм «Шаги в тишине» был удостоен награды «Особое упоминание жюри». Главная героиня экранного произведения – группа женщин, занятых разминированием. Ежеминутно сталкиваясь с невидимой опасностью, эти женщины показаны не только как выполняющими рискованную и ответственную работу, но и в образе заботливых матерей, нежных и ухоженных женщин. Опасность, воля, нежность и сила, присущие их повседневной жизни, а также борьба

Борьба между жизнью и смертью на протяжении всего фильма передаются зрителю посредством глубокого молчания. В Национальной библиотеке пользователям были представлены виртуальная и традиционная книжная выставка под названием «4 октября. День города Джебраил», приуроченную ко дню завоевания первой большой победы в Отечественной войне. На выставках на азербайджанском и других языках демонстрируется литература об истории города Джебраил, топонимах, имеющих историческое значение, древних памятниках, материальной культуре, а также об Отечественной войне, славной победе, написавших историю героев, боевом пути солдат и офицеров, шахидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Яркое открытие 21-го Баку джаз-фестиваль состоялось 3 октября на сцене концертной площадки «Электро Эвенс Холл». В первом вечере фестиваля приняли участие известные азербайджанские джазмены, основатель Баку джаз-фестивал, саксофонист Раин Султанов с государственным камерным оркестром имени Каракараева и пианист из Фарс-Арабский, а также гости из Франции. Кроме того, было презентовано недавно открывшееся новое онлайн-джаз-радио, которое передает только азербайджанский джаз.

В рамках 21-го Баку джаз-фестиваля с большим успехом прошло выступление джазового коллектива из Франции. Гости фестиваля вышли на сцену после блестящего исполнения азербайджанских джазменов и продолжили вечер яркой программы. Участники коллектива: Линли Март, бас-гитара, Самуэль Апапули, клавишные, и Деодато Сиквайо, ударник, рассказали, что были очень рады стать частью Баку Джаз Фестивал и тем более выступить на его открытии. «Нам нравится сотрудничать с азербайджанскими коллегами. Мы очень комфортно чувствуем себя в Азербайджане и действительно рады быть здесь, выступая на Баку Джаз Фестивал», отметили музыканты. В Дрездене состоялся международный научный симпозиум на тему «Китаби Деде Горгут. Культурное наследие тюркских народов в контексте мировой эпической традиции», совместно организованный посольством нашей страны в Германии. Мероприятие, состоявшемся в Дрезденской государственной и университетской библиотеке, приняли участие известные ученые, исследователи, культурологи из Азербайджана, Германии, Турции и Италии, а также представители диаспоры. В связи с 30-летием со дня кончины народного писателя, прозаика, драматурга, заслуженного деятеля искусств, лауреата государственной премии, кавалера ордена Шевряд Ильяса Эфендиева, была почтена его память у могилы на аллее почетного захоронения. В церемонии памяти приняли участие представители Министерства культуры, члены семьи писателя, деятели литературы и искусства. Выступившие подчеркнули, что Ильяс Эфендиев занимает особое и важное место в азербайджанской литературе, а его творчество сыграло значимую роль в выражении национально-духовных ценностей, судьбы народа, азербайджанского языка и национальной идентичности. Азербайджанская художница Айша Нагиева стала победительницей художественного конкурса колледжа Вольфсона Оксфордского университета 2026 года. На конкурсе, где было представлено свыше 250 работ, жюри высоко оценило разнообразие и творческий уровень произведений. Нагиева удостоена первого места за работу, выполненную маслом на холсте. Победившая картина отныне будет экспонироваться в постоянной художественной коллекции колледжа Вольфсона. В исторической немецкой лютеранской церкви, расположенной в Шамкирском районе Азербайджана, состоялся концерт в рамках 3-го международного оперного фестиваля вокальной музыкальной школы народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой. Концерт в исторической немецкой лютеранской церкви в Шамкире стал одним из культурных мероприятий, способствующих укреплению азербайджано-германских связей и развитию музыкальной дипломатии. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и немецко-азербайджанского общества и было посвящено 3 октября, Дню германского единства. Центр искусств при Казахском центре Университета Азербайджанской дипломатической академии состоялось открытие персональной выставки народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова «Эль-Билирки Сен-Манимся», посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна. Выставка организована в рамках юбилейных мероприятий, посвященных творческому наследию поэта. В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Беймутова состоялся музыкально-поэтический вечер «Самет Вургун 120», посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. В рамках программы, представленной чтецами Гусейнага Асланова и Гюней Мегри, бессмертные образы поэзии Самеда Вургуна были представлены в музыкальном сопровождении. В мероприятии также принял участие директор Дома-музея Самеда Вургуна, правнук поэта, пианист Вургун Векилов. В завершении вечера он выступил и выразил благодарность коллективу Государственного театра песни за организацию мероприятия.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: В Национальном музее истории Азербайджана состоялось открытие международной выставки «Тайна голубого купола», подготовленной Национальным историко-культурным музеем, заповедником Хазрет Султан Республики Казахстан. Выставка организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры и информации Казахстана и Международного фонда тюркской культуры и наследия. Проект направлен на укрепление культурно-гуманитарных связей между Азербайджаном и Казахстаном. Особое место в проекте занимает наследие выдающегося тюркского мыслителя и духовного деятеля Ходжи Ахмеда Ясави. Баку готовится к масштабной премьере новой постановки «Турандот» Джакомо Пуччини 24, 25 и 27 октября во дворце Гейдара Алиева. Зрители увидят знаменитую оперу, в котором есть все, за что любит большой театр. Грандиозная музыка, масштабные хоровые сцены, страсть, драматизм и одна из самых узнаваемых

Молодежная школа культурных послов, объединившая молодых представителей культурной сферы из разных стран. Особое внимание организаторы уделили развитию международного культурного диалога, укреплению межгосударственного сотрудничества, а также

вопросам сохранения и популяризации культурного наследия. Кроме того, участники обсудили роль культуры, формирование взаимопонимания между народами и перспективы совместных проектов. В итальянском городе Кассини состоялся международный семинар «Переоткрытие древнейшего искусства человечества», посвященный изучению и сохранению древнего наскального искусства. В международном семинаре приняли участие представители государственных структур разных стран, ведущие европейские ученые, международные эксперты, директора музеев, археологи, а также специалисты в области изучения, сохранения и управления наследием наскального искусства. Одним из важных акцентов семинара – стало представление международному научному и профессиональному сообществу комплекса наскальных изображений Гямигая, уникального памятника древнего наскального искусства Азербайджана, расположенного в Ордубадском районе. Азербайджан предложил Гямигая для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рубрике «Никто не забыт, ничто не забыто», освободивший родной край. Сегодня мы расскажем вам о шахиде Эльчине Гусейнове. Отечественная война стала для каждого гражданина нашей страны переломным моментом и тяжелым испытанием, изменившим внутренний мир, судьбу и взгляды на жизнь. Именно о них рассказ, о бойцах, принявших участие в 44-дневной Отечественной войне 2020 года. Детской мечтой Эльчина Гусейнова было поскорее стать взрослым и примерить на себе форму военного или полицейского. Тогда это не имело особого значения, но после школы мать настояла, чтобы он получил гражданскую специальность. Сын окончил Сумгаитский государственный технический колледж, отдал ей диплом со словами: «Я выучился, как ты, и хотел, но профессию на всю жизнь выбрал другую. Буду военным». Когда он проходил действительную службу в районе Нафталана в 2014 году, несколько раз подавал рапорты с просьбой отправить его на линию соприкосновения. Ему все время отказывали. «Не торопись, парень, надо будет, мы все пойдем на фронт, а пока ты нужен здесь». Но после Дембеля он все-таки осуществил давнюю мечту, став военнослужащим сверхсрочной службы и снайпером-разведчиком. Необходимые навыки он приобрел за полтора года нелегких армейских будней. Ранним утром 27 сентября началась мощная артиллерийская стрельба и массированные обстрелы. Рев авиационных двигателей возвестил о переходе к масштабным боевым действиям. «Первый день был, пожалуй, самым тяжелым», — говорил Халил. «А потом человек словно привыкает к грохоту снарядов и к лязгу гусениц, танков. Вот только к гибели боевых товарищей привыкнуть невозможно». Так с боями дивизион, в котором воевал лейтенант, продвигался к Джебраилу, затем Гадруту и далее Ходжавенским селам Бей-Даглар, Гармазы-Базар и Тук. Последний был оккупирован в октябре 1991 года и освобожден нашими войсками 9 ноября 2020 года. 10 ноября воинская часть лейтенанта Агалиева заняла позицию в 3 километрах от шушинского села Дашалты, где в предыдущие дни шел ожесточенный артобстрел. Шуша была освобождена 8 ноября 2020 года. Мы надеемся, что далее последует освобождение Ханкенди, затем Кейбаджара и Лачина. Все бойцы были морально готовы к выполнению этих задач, однако их выполнили другие наши воины. Эльчин Гусейнов посмертно был удостоен высоких правительственных наград, медалей за Родину, за освобождение Сугоушана и ордена Решадат 3-й степени. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.